0: мама, мама, дай уйдите вас, дерьте и дозу. Мой Иван, обродвий часа рост.
1: Часа!
0: Азвольта меть кори.
1: Микор волт азмар.
0: Уйдите!